0: факультет си, имат собствена страна. Чили водата, нацена су контрол. Канава света, рахон контрол.
1: Мадеван, татуме бан се ван надрал.
0: Слуставамо, сука моя тива тива.
2: Едил говала, ешен плава, джами и квазари и сандейс. Едил говала, ешен плава, джами и квазари и сандейс.

государств, лишние крестьян, антарктивания, хотя сетина. Не просто так, сроски это на том, что мы чаем и предъявляем чистый контракт между нашим